0: работе. С вами Иваново ФМ.
1: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой.

Я весь прозрачный, как раскрытое окно. И неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня. Только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят. На них налог.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-370074 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами Иваново ФМ.

0: отдыхе. С вами Иваново FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново-ФМ».

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 9 августа.
1: Год 1705.
2: Астраханская молодежь единовременно сыграла сотню свадеб. Такое массовое бракосочетание произошло под влиянием слухов о грядущем указе царя Петра I запретить на 7 лет выдавать астраханских девушек за местных парней и заключать браки только с немцами, которых будто бы пришлют из Казани. После чего разогретая выпивкой молодежь учинила ночью резню иноземцев. Бесчинства переросли во всенародное выступление, которое вошло в историю как Астраханское восстание 1705-1706 годов. Вторым его поводом стал уже реальный указ Петра о запрещении носить русское платье и бороду, которые местный воевода Тимофей Ржевский выполнял с необычайным рвением и жестокостью. К восставшим присоединились городская беднота, работные люди рыбных и соляных промыслов, бурлаки, приезжие торговцы. Начались поиски воеводы, ненавистных офицеров и дворян. Восстание быстро ширилось, и лишь весной 1706 года смуту удалось подавить. После 2 лет розыска в Москве были казнены 240 лидеров повстанцев.
1: Год 1714.
2: День Победы в Гангутском сражении. Первая в российской истории мировой победы русского флота под командованием Петра I над шведами. Сама битва произошла 7 августа и стала одним из главных сражений Северной войны 1700-1721 годов. Оно началось около 2 часов пополудни и продолжалось более 2 часов. На этапе сближения с обеих сторон велась интенсивная перестрелка из судовых пушек. Затем в дело пошло ручное огнестрельное оружие, а потом начался абордаж. Шведы только убитыми потеряли 361 человека. На берегу, вблизи места сражения, были погребены 127 россиян. Эта победа стала первым крупным военным успехом русского флота и имела большое военно-политическое значение. Петр I приравнивал ее по значению к Полтавской битве. Ведь молодой российский флот нанес поражение сильнейшему в то время шведскому флоту, который до Гангутской битвы не знал поражений. В нашей стране, в соответствии с федеральным законом от 1995 года, 9 августа отмечается как День воинской славы России.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-200.

0: «Юниль» по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. «Юнит». Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь. 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

слушаете Иваново FM.

0: вами Иваново FM. В Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если ты потерялся, оставайся на месте и никуда не уходи с чужими людьми. Обратись за помощью к человеку с ребенком или полицейскому.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 54 52.
2: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Форель свежемороженая 529,90 за 1 килограмм. Пельмени Мираторг 700 граммов 189,90. Цены в рублях по карте с 6 по 10 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

разлук. Верится и не верится, все, что случилось, не вдруг.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Аурус Сенат поступит в продажу ближе к концу года. В руководстве российской люксовой марки подтвердили озвученные ранее сроки. Изменения коснутся как техники, так и комфорта. У седана доработают подвеску и тормозную систему. В салоне появится съемный дисплей и планшет для управления функциями комфорта. А еще система ночного видения. БАФ раскрыл цену дизельной версии пикапа 212Т01. Машина обойдется в 4 600 000 рублей. Это на 250 000 дороже бензиновой версии. По лошадиным силам дизель уступает бензину. На трассе менее комфортно, зато тяга на низах увереннее. Это плюс на бездорожье при буксировке или перевозке грузов. Россияне позитивно оценили новую Ниву Тревел. В этом году продажи внедорожников выросли в 1.5 раза. С момента старта продаж дилеры продали около 30 тысяч машин. Напомним, Нива Тревел получила доработанный двигатель на 90 лошадиных сил, усиленную коробку передач, более комфортную подвеску и улучшенные тормоза. Специальные автомобили для такси – это не выдумка советского автопрома с его прелестями госплана. Крупные иностранные концерны тоже выпускали модели, которых не было в открытой продаже. Например, в 90-е в Японии таксисты массово ездили на Nissan Крю и Toyota Comfort, а позднее та же Toyota создала собственную альтернативу лондонскому кэбу. Подробнее о японских таксомоторах расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Слушайте «Иваново-ФМ». Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь на прогулку в лес, одевайтесь правильно. Высокая удобная обувь, яркая одежда, полностью закрывающая руки и ноги. На всякий случай возьмите с собой свитер и компактный световозвращающий жилет.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти направили в правительство России предложение по поддержке предпринимателей, пострадавших от атак на логистические комплексы Wildberries. На неделе с бизнесменами встречались представители маркетплейса. По словам чиновников, коммерсантов наедине с проблемами не оставят. В числе предложений от Ивановской области отсрочка по налогам в упрощенном порядке, временное существенное снижение экологического сбора с текстильной продукции и реструктуризация банковских кредитов. В Фурмановском районе подешевел проезд в общественном транспорте. Цена снизилась до 44 рублей. Это связано со стабилизацией на топливном рынке, сообщили в местной администрации. В начале июля проезд там подорожал до 47 рублей. Полтора месяца назад перевозчики также подняли тарифы на пригородные маршруты между Ивановым и Фурмановым. Там проезд подорожал до топливного кризиса. Более 20 тысяч жителей Кохмы будут меньше платить за воду. С июля в городе приступил к работе областной водоканал. Первый результат – снижение тарифов более чем на треть. Со следующего года тарифы планируют снизить еще для 3000 кохомчан, которые проживают в Просторном. Водоканалу перейдут на обслуживание частные сети этого микрорайона. Ивановские школьники отправятся в путешествие по России. В Красноярске прошел финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 5-7 классов. Победу от Ивановской области одержали четверо учеников. Впереди у победителей поездка через всю страну на специальном поезде. В ходе тура ребята познакомятся с культурой и достижениями регионов, а их наставники получат по 100 тысяч рублей и смогут пройти просветительскую программу от партнеров конкурса. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 37 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 12 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 9 августа.
1: Год 1705.
2: Астраханская молодежь единовременно сыграла сотню свадеб. Такое массовое бракосочетание произошло под влиянием слухов о грядущем указе царя Петра I запретить на 7 лет выдавать астраханских девушек за местных парней и заключать браки только с немцами, которых будто бы пришлют из Казани. После чего разогретая выпивкой молодежь учинила ночью резню иноземцев. Бесчинства переросли во всенародное выступление, которое вошло в историю как Астраханское восстание 1705-1706 годов. Вторым его поводом стал уже реальный указ Петра о запрещении носить русское платье и бороду, который местный воевода Тимофей Ржевский выполнял с необычайным рвением и жестокостью. К восставшим присоединились городская беднота, работные люди рыбных и соляных промыслов, бурлаки, приезжие торговцы. Начались поиски воеводы, ненавистных офицеров и дворян. Восстание быстро ширилось, и лишь весной 1706 года смуту удалось подавить. После 2 лет розыска в Москве были казнены 240 лидеров повстанцев.
1: Год 1714.
2: День Победы в Гангутском сражении. Первая в российской истории мировой победы русского флота под командованием Петра I над шведами. Сама битва произошла 7 августа и стала одним из главных сражений Северной войны 1700-1721 годов. Оно началось около 2 часов пополудни и продолжалось более 2 часов. На этапе сближения с обеих сторон велась интенсивная перестрелка из судовых пушек. Затем в дело пошло ручное огнестрельное оружие, а потом начался абордаж. Шведы только убитыми потеряли 361 человека. На берегу, вблизи места сражения, были погребены 127 россиян. Эта победа стала первым крупным военным успехом русского флота и имела большое военно-политическое значение. Петр I приравнивал ее по значению к Полтавской битве. Ведь молодой российский флот нанес поражение сильнейшему в то время шведскому флоту, который до Гангутской битвы не знал поражений. В нашей стране, в соответствии с федеральным законом от 1995 года, 9 августа отмечается как День воинской славы России.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и

0: области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Шашлык грузинский из свинины 399,90.

0: высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
4: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 70.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Аурус Сенат поступит в продажу ближе к концу года. В руководстве российской люксовой марки подтвердили озвученные ранее сроки. Изменения коснутся как техники, так и комфорта. У седана доработают подвеску и тормозную систему. В салоне появится съемный дисплей и

0: планшет для управления функциями комфорта, а еще система ночного видения. БАФ раскрыл цену дизельной версии пикапа 212Т01. Машина обойдется в 4 600 000 рублей. Это на 250 000 дороже бензиновой версии. По лошадиным силам дизель уступает бензину. На трассе менее комфортно, зато тяга на низах увереннее. Это плюс на бездорожье при буксировке или перевозке грузов. Россияне позитивно оценили новую Ниву Тревел. В этом году продажи внедорожников выросли в 1.5 раза. С момента старта продаж дилеры продали около 30 тысяч машин. Напомним, Нива Тревел получила доработанный двигатель на 90 лошадиных сил, усиленную коробку передач, более комфортную подвеску и улучшенные тормоза. Специальные автомобили для такси – это не выдумка советского автопрома с его прелестями госплана. Крупные иностранные концерны тоже выпускали модели, которых не было в открытой продаже. Например, в 90-е в Японии таксисты массово ездили на Nissan Крю и Toyota Comfort, а позднее та же Toyota создала собственную альтернативу лондонскому кэбу. Подробнее о японских таксомоторах расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
10: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное, 2,5%, «Сладкая жизнь». 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
11: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 12-333-5-363.
13: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.

0: Высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лиза Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если родители уехали на общественном транспорте, а ты по случайности остался один на остановке, стой на месте и жди. За тобой обязательно вернутся. Не паникуй и никуда не уходи. Просто дождись родителей.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 754 52.
2: На отдыхе с вами Иванова FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
6: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь 900 мл 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: любить.
1: Иваново FM.
2: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Привет, ты чего грустный такой?
9: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
8: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
10: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
11: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольный Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальное вино.

0: Сливочные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-5363.
1: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
4: Окна, двери, потолки, расстрой!
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой!
5: 57-71-17.
6: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 миллилитров 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти направили в правительство России предложение по поддержке предпринимателей, пострадавших от атак на логистические комплексы Wildberries. На неделе с бизнесменами встречались представители маркетплейса. По словам чиновников, коммерсантов наедине с проблемами не оставят. В числе предложений от Ивановской области отсрочка по налогам в упрощенном порядке, временное существенное снижение экологического сбора с текстильной продукции и реструктуризация банковских кредитов. В Фурмановском районе подешевел проезд в общественном транспорте. Цена снизилась до 44 рублей. Это связано со стабилизацией на топливном рынке, сообщили в местной администрации. В начале июля проезд там подорожал до 47 рублей. Полтора месяца назад перевозчики также подняли тарифы на пригородные маршруты между Ивановым и Фурмановым. Там проезд подорожал до топливного кризиса. Более 20 тысяч жителей Кохмы будут меньше платить за воду. С июля в городе приступил к работе областной водоканал. Первый результат – снижение тарифов более чем на треть. Со следующего года тарифы планируют снизить еще для 3000 кохомчан, которые проживают в Просторном. Водоканалу перейдут на обслуживание частные сети этого микрорайона. Ивановские школьники отправятся в путешествие по России. В Красноярске прошел финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 5-7 классов. Победу от Ивановской области одержали четверо учеников. Впереди у победителей поездка через всю страну на специальном поезде. В ходе тура ребята познакомятся с культурой и достижениями регионов, а их наставники получат по 100 тысяч рублей и смогут пройти просветительскую программу от партнеров конкурса. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 37 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 12 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 9 августа.
1: Год 1705.
2: Астраханская молодежь единовременно сыграла сотню свадеб. Такое массовое бракосочетание произошло под влиянием слухов о грядущем указе царя Петра I запретить на 7 лет выдавать астраханских девушек за местных парней и заключать браки только с немцами, которых будто бы пришлют из Казани. После чего разогретая выпивкой молодежь учинила ночью резню иноземцев. Бесчинства переросли во всенародное выступление, которое вошло в историю как Астраханское восстание 1705-1706 годов. Вторым его поводом стал уже реальный указ Петра о запрещении носить русское платье и бороду, который местный воевода Тимофей Ржевский выполнял с необычайным рвением и жестокостью. К восставшим присоединились городская беднота, работные люди рыбных и соляных промыслов, бурлаки, приезжие торговцы. Начались поиски воеводы, ненавистных офицеров и дворян. Восстание быстро ширилось, и лишь весной 1706 года смуту удалось подавить. После 2 лет розыска в Москве были казнены 240 лидеров повстанцев.
1: Год 1714.
2: День Победы в Гангутском сражении. Первая в российской истории мировой победы русского флота под командованием Петра I над шведами. Сама битва произошла 7 августа и стала одним из главных сражений Северной войны 1700-1721 годов. Оно началось около 2 часов пополудни и продолжалось более 2 часов. На этапе сближения с обеих сторон велась интенсивная перестрелка из судовых пушек. Затем в дело пошло ручное огнестрельное оружие, а потом начался абордаж. Шведы только убитыми потеряли 361 человека. На берегу, вблизи места сражения, были погребены 127 россиян. Эта победа стала первым крупным военным успехом русского флота и имела большое военно-политическое значение. Петр I приравнивал ее по значению к Полтавской битве. Ведь молодой российский флот нанес поражение сильнейшему в то время шведскому флоту, который до Гангутской битвы не знал поражений. В нашей стране, в соответствии с федеральным законом от 1995 года, 9 августа отмечается как День воинской славы России.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Басы и деликатесы для всей семьи.
10: Мясной гурман.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
13: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
14: Пьяный олень дороги не хозяин.
15: Выгодно?
16: Да!
15: Где?
16: В высшей лиге.
15: Форель свежемороженая 529,90 за 1 килограмм. Пельмени Мираторг 700 граммов 189,90. Цены в рублях по карте с 6 по 10 августа в высшей лиге.
17: Иди.

0: Солнечный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область. Село Чуйково. ОГРН 12-335-263.
1: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.

0: качество по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь на прогулку в лес, одевайтесь правильно. Высокая удобная обувь, яркая одежда, полностью закрывающая руки и ноги. На всякий случай возьмите с собой свитер и компактный световозвращающий жилет.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня колхозница 69,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика – одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-503-263.
12: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Аурус Сенат поступит в продажу ближе к концу года. В руководстве российской люксовой марки подтвердили озвученные ранее сроки. Изменения коснутся как техники, так и комфорта. У седана доработают подвеску и тормозную систему. В салоне появится съемный дисплей и планшет для управления функциями комфорта. А еще система ночного видения. БАФ раскрыл цену дизельной версии пикапа 212Т01. Машина обойдется в 4 миллиона 600 тысяч рублей. Это на 250 тысяч дороже бензиновой версии. По лошадиным силам дизель уступает бензину. На трассе менее комфортно, зато тяга на низах увереннее. Это плюс на бездорожье при буксировке или перевозке грузов. Россияне позитивно оценили новую Ниву Тревел. В этом году продажи внедорожников выросли в полтора раза. С момента старта продаж дилеры продали около 30 тысяч машин. Напомним, Нива Тревел получила доработанный двигатель на 90 лошадиных сил, усиленную коробку передач, более комфортную подвеску и улучшенные тормоза. Специальные автомобили для такси – это не выдумка советского автопрома с его прелестями госплана. Крупные иностранные концерны тоже выпускали модели, которых не было в открытой продаже. Например, в 90-е в Японии таксисты массово ездили на Nissan Крю и Toyota Comfort, а позднее та же Toyota создала собственную альтернативу лондонскому кэбу. Подробнее о японских таксомоторах расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Привет! Ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
8: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%. «Сладкая жизнь». 900 миллилитров 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
11: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов.

0: планируйте в магазинах и на маркетплейсах.
1: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 12-233-5-360.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.

0: бренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Если ребенок потерялся, не ждите вечера. Как можно скорее сообщите в полицию и поисковый отряд. Важна бывает каждая минута. Звонок в 112 – это уже обращение, которое принято и зафиксировано.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 9 августа.
1: Год 1705.
2: Астраханская молодежь единовременно сыграла сотню свадеб. Такое массовое бракосочетание произошло под влиянием слухов о грядущем указе царя Петра I запретить на 7 лет выдавать астраханских девушек за местных парней и заключать браки только с немцами, которых будто бы пришлют из Казани. После чего разогретая выпивкой молодежь учинила ночью резню иноземцев. Бесчинства переросли во всенародное выступление, которое вошло в историю как Астраханское восстание 1705-1706 годов. Вторым его поводом стал уже реальный указ Петра о запрещении носить русское платье и бороду, который местный воевода Тимофей Ржевский выполнял с необычайным рвением и жестокостью. К восставшим присоединились городская беднота, работные люди рыбных и соляных промыслов, бурлаки, приезжие торговцы. Начались поиски воеводы, ненавистных офицеров и дворян. Восстание быстро ширилось, и лишь весной 1706 года смуту удалось подавить. После 2 лет розыска в Москве были казнены 240 лидеров повстанцев.
1: Год 1714.
2: День Победы в Гангутском сражении. Первая в российской истории мировой победы русского флота под командованием Петра I над шведами. Сама битва произошла 7 августа и стала одним из главных сражений Северной войны 1700-1721 годов. Оно началось около 2 часов пополудни и продолжалось более 2 часов. На этапе сближения с обеих сторон велась интенсивная перестрелка из судовых пушек. Затем в дело пошло ручное огнестрельное оружие, а потом начался абордаж. Шведы только убитыми потеряли 361 человека. На берегу, вблизи места сражения, были погребены 127 россиян. Эта победа стала первым крупным военным успехом русского флота и имела большое военно-политическое значение. Петр I приравнивал ее по значению к Полтавской битве. Ведь молодой российский флот нанес поражение сильнейшему в то время шведскому флоту, который до Гангутской битвы не знал поражений. В нашей стране, в соответствии с федеральным законом от 1995 года, 9 августа отмечается как День воинской славы России.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроемгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное. 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах. В магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт» – низкие цены для лучшей жизни.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти направили в правительство России предложение по поддержке предпринимателей, пострадавших от атак на логистические комплексы Wildberries. На неделе с бизнесменами встречались представители маркетплейса. По словам чиновников, коммерсантов наедине с проблемами не оставят. В числе предложений от Ивановской области отсрочка по налогам в упрощенном порядке, временное существенное снижение экологического сбора с текстильной продукции и реструктуризация банковских кредитов. В Фурмановском районе подешевел проезд в общественном транспорте. Цена снизилась до 44 рублей. Это связано со стабилизацией на топливном рынке, сообщили в местной администрации. В начале июля проезд там подорожал до 47 рублей. Полтора месяца назад перевозчики также подняли тарифы на пригородные маршруты между Ивановым и Фурмановым. Там проезд подорожал до топливного кризиса. Более 20 тысяч жителей Кохмы будут меньше платить за воду. С июля в городе приступил к работе областной водоканал. Первый результат — снижение тарифов более чем на треть. Со следующего года тарифы планируют снизить еще для 3000 кохомчан, которые проживают в Просторном. Водоканалу перейдут на обслуживание частные сети этого микрорайона. Ивановские школьники отправятся в путешествие по России. В Красноярске прошел финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 5-7 классов. Победу от Ивановской области одержали четверо учеников. Впереди у победителей поездка через всю страну на специальном поезде. В ходе тура ребята познакомятся с культурой и достижениями регионов, а их наставники получат по 100 тысяч рублей и смогут пройти просветительскую программу от партнеров конкурса. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 37 копеек. Официальный курс евро — 94 рубля 12 копеек.

прочь от этой жизни, над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизни.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Привет! Ты чего грустный такой?
4: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
3: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
5: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольная «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйково. ОКН 13-233-5-260.
12: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Аурус Сенат поступит в продажу ближе к концу года. В руководстве российской люксовой марки подтвердили озвученные ранее сроки. Изменения коснутся как техники, так и комфорта. У седана доработают подвеску и тормозную систему. В салоне появится съемный дисплей и планшет для управления функциями комфорта. А еще система ночного видения. БАФ раскрыл цену дизельной версии пикапа 212Т01. Машина обойдется в 4 миллиона 600 тысяч рублей. Это на 250 тысяч дороже бензиновой версии. По лошадиным силам дизель уступает бензину. На трассе менее комфортно, зато тяга на низах увереннее. Это плюс на бездорожье при буксировке или перевозке грузов. Россияне позитивно оценили новую Ниву Тревел. В этом году продажи внедорожников выросли в 1.5 раза. С момента старта продаж дилеры продали около 30 тысяч машин. Напомним, Нива Тревел получила доработанный двигатель на 90 лошадиных сил, усиленную коробку передач, более комфортную подвеску и улучшенные тормоза. Специальные автомобили для такси – это не выдумка советского автопрома с его прелестями госплана. Крупные иностранные концерны тоже выпускали модели, которых не было в открытой продаже. Например, в 90-е в Японии таксисты массово ездили на Nissan Крю и Toyota Comfort, а позднее та же Toyota создала собственную альтернативу лондонскому кэбу. Подробнее о японских таксомоторах расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Форель свежемороженая 529,90 за 1 килограмм. Пельмени Мираторг 700 граммов 189,90. Цены в рублях по карте с 6 по 10 августа в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Ивановы 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-200.

0: качество по низким ценам. Юнит, приходи и убедись лично.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перед походом в лес предупредите об этом родных или соседей. Расскажите, когда, куда и насколько вы идете.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.

0: Реклама на Иваново FM. Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
1: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника – точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново, Зеленая, 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: играла сотню свадеб. Такое массовое бракосочетание произошло под влиянием слухов о грядущем указе царя Петра I запретить на 7 лет выдавать астраханских девушек за местных парней и заключать браки только с немцами, которых будто бы пришлют из Казани. После чего разогретая выпивкой молодежь учинила ночью резню иноземцев. Бесчинства переросли во всенародное выступление, которое вошло в историю как астраханское восстание 1705-1706 годов. Вторым его поводом стал уже реальный указ Петра о запрещении носить русское платье и бороду, которые местный воевода Тимофей Ржевский выполнял с необычайным рвением и жестокостью. К восставшим присоединились городская беднота, работные люди рыбных и соляных промыслов, бурлаки, приезжие торговцы. Начались поиски воеводы, ненавистных офицеров и дворян. Восстание быстро ширилось, и лишь весной 1706 года смуту удалось подавить. После 2 лет розыска в Москве были казнены 240 лидеров повстанцев.
1: Год 1714.
0: День Победы в Гангутском сражении. Первой в российской истории мировой победы русского флота под командованием Петра I над шведами. Сама битва произошла 7 августа и стала одним из главных сражений Северной войны 1700-1721 годов. Оно началось около 2 часов пополудни и продолжалось более 2 часов. На этапе сближения с обеих сторон велась интенсивная перестрелка из судовых пушек. Затем в дело пошло ручное огнестрельное оружие, а потом начался абордаж. Шведы только убитыми потеряли 361 человека. На берегу, вблизи места сражения, были погребены 127 россиян. Эта победа стала первым крупным военным успехом русского флота и имела большое военно-политическое значение. Петр I приравнивал ее по значению к Полтавской битве. Ведь молодой российский флот нанес поражение сильнейшему в то время шведскому флоту, который до Гангутской битвы не знал поражений. В нашей стране, в соответствии с федеральным законом от 1995 года, 9 августа отмечается как День воинской славы России.
2: Занавес времени. История государства российского. Реклама на Иваново ФМ.
3: Привет! Ты чего грустный такой?
4: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
3: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
5: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком адрес и важные телефоны мамы, папы, бабушки и дедушки. Или положите записки с номерами в кармашек, чтобы он знал, где их можно взять в случае экстренной ситуации.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: В пути с вами Иванова ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти направили в правительство России предложение по поддержке предпринимателей, пострадавших от атак на логистические комплексы Wildberries. На неделе с бизнесменами встречались представители маркетплейса. По словам чиновников, коммерсантов наедине с проблемами не оставят. В числе предложений от Ивановской области отсрочка по налогам в упрощенном порядке, временное существенное снижение экологического сбора с текстильной продукции и реструктуризация банковских кредитов. В Фурмановском районе подешевел проезд в общественном транспорте. Цена снизилась до 44 рублей. Это связано со стабилизацией на топливном рынке, сообщили в местной администрации. В начале июля проезд там подорожал до 47 рублей. Полтора месяца назад перевозчики также подняли тарифы на пригородные маршруты между Ивановым и Фурмановым. Там проезд подорожал до топливного кризиса. Более 20 тысяч жителей Кохмы будут меньше платить за воду. С июля в городе приступил к работе областной водоканал. Первый результат – снижение тарифов более чем на треть. Со следующего года тарифы планируют снизить еще для 3000 кокомчан, которые проживают в Просторном. Водоканалу перейдут на обслуживание частные сети этого микрорайона. Ивановские школьники отправятся в путешествие по России. В Красноярске прошел финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 5-7 классов. Победу от Ивановской области одержали четверо учеников. Впереди у победителей поездка через всю страну на специальном поезде. В ходе тура ребята познакомятся с культурой и достижениями регионов, а их наставники получат по 100 тысяч рублей и смогут пройти просветительскую программу от партнеров конкурса. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 37 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 12 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имейте противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Аурус Сенат поступит в продажу ближе к концу года. В руководстве российской люксовой марки подтвердили озвученные ранее сроки. Изменения коснутся как техники, так и комфорта. У седана доработают подвеску и тормозную систему. В салоне появится съемный дисплей и планшет для управления функциями комфорта. А еще система ночного видения. БАФ раскрыл цену дизельной версии пикапа 212Т01. Машина обойдется в 4 миллиона 600 тысяч рублей. Это на 250 тысяч дороже бензиновой версии. По лошадиным силам дизель уступает бензину. На трассе менее комфортно, зато тяга на низах увереннее. Это плюс на бездорожье при буксировке или перевозке грузов. Россияне позитивно оценили новую Ниву Тревел. В этом году продажи внедорожников выросли в 1.5 раза. С момента старта продаж дилеры продали около 30 тысяч машин. Напомним, Нива Тревел получила доработанный двигатель на 90 лошадиных сил, усиленную коробку передач, более комфортную подвеску и улучшенные тормоза. Специальные автомобили для такси – это не выдумка советского автопрома с его прелестями госплана. Крупные иностранные концерны тоже выпускали модели, которых не было в открытой продаже. Например, в 90-е в Японии таксисты массово ездили на Nissan Крю и Toyota Comfort, а позднее та же Toyota создала собственную альтернативу лондонскому кэбу. Подробнее о японских таксомоторах расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?

0: дома» с вами Иванова ФМ.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один, пусть мой путь.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если заблудились в лесу, звоните в службу 112. Вызов пройдет, даже если нет сигнала сотовой связи оператора. Включите режим энергосбережения, чтобы сохранить заряд телефона, и четко выполняйте указания спасателей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: На отдыхе с вами Иванова FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.
3: Не плачь!

0: вино. Все одиноки, всем все равно.
1: В Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принадлежащих.

0: Ross. Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Форель свежемороженая 529,90 за 1 килограмм. Пельмени Мираторг 700 граммов 189,90. Цены в рублях по карте с 6 по 10 августа в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
6: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13.

0: высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 мл, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: 9 вечера. Рука об руку на Иваново FM.
1: Всем добрый вечер. Это программа «Рука об руку» в студии Елены Лебединской. Наш постоянный гость — иеромонах Иваново-Вознесенской епархии, отец Макарий. Дорогой отец Макарий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена, уважаемые слушатели. О чем сегодня побеседуем с вами?
1: Тема сегодняшней программы – суеверие. В жизни каждого человека бывают такие периоды, когда попадаешь в череду каких-то неприятных ситуаций. Да, там что-то ломается, разбивается, теряют деньги люди. И как раз вот в такие моменты многие начинают думать, что кто-то сглазил, какую-то иголку куда-то подсунули с наговором или еще что-то в этом роде. Как вы считаете, вот как людям вести себя в таких ситуациях, как не поддаться слабости и не начать верить вот во всю эту ерунду?
2: Я думаю, знаете, дорогие друзья, одно ключевое слово, которое ставит все на ровный киль, как говорят спортсмены-водники, это просвещение. Оно же знание, оно же информированность, понимание того, что происходит. Почему это ключевое слово? Как-то уже несколько раз, по-моему, приходилось мне тут напоминать, что в душе человека, в личности мы находим три компонента или три силы, как говорили древние наши источники, а сегодняшняя терминология, будем скажем, три функции. Это эмоции, воля и, наконец, рассудок. Третья сила – это рассудок. И вот на нее-то я и хотел сделать сейчас акцент. Вот узнайте, выясните, посоветуйтесь, проконсультируйтесь с трезвомыслящими людьми, не с бабушками, не с дедушками, а с серьезными источниками. Ведь что происходит на нашем рассудке? У нас интернет и даже искусственный интеллект на сегодняшний день, эти нейросети, как-то все их хвалят, и очень хорошо, правильно делают, что хвалят, но через них же, через тот же самый канал идет затуманивание рассудка. Сколько раз в последнее время приходится особенно читать. Я посмотрел в интернете, там нашла вот то-то, то-то. Ну, нашла. Простите меня за неаппетитное сравнение. В выгребной яме можно найти все, что угодно. А, к сожалению, большая часть интернета – это выгребная яма. Но другая большая часть интернета – это прекрасная библиотека. Вот, опять-таки, ваш рассудок, не эмоции и не какое-то желание добра, которое есть у вас у всех. А ваш трезвый рассудок поможет вам найти в интернете и среди окружающих людей, с кем посоветоваться, где взять информацию. Ну, о церковной жизни, например, есть сайт патриархии, пожалуйста. Есть возможность написать письмо вашему архиерею. Может быть, ответит не он лично, но кто-то из его референтов. А какие-то еще ваши, может быть, знакомые священнослужители, которых вы там уважаете, доверяете, которым, ну, получите соответствующее рациональное, разумное объяснение, которое дальше направит вашу добрую волю к доброму делу. А эмоции приходится перетерпеть, дорогие мои друзья, в наших условиях и сегодняшних, и практически всех условиях всей жизни человечества была масса из причин, как говорится простым языком, переживать. Они всегда есть. По любому поводу, и в серьезных, и несерьезных, и даже в реальных катастрофах и трагедиях, через которые проходят нации и люди, да, сердце будет болеть. Ну, даже сердце – это не очень правильно. Сердце вообще – это средоточие воли. А наши чувства, наши переживания, да, нас трясут, нас огорчают.
1: Ну, здесь даже речь о тревоге, наверное, да, некой такой. Ведь я поддержу вашу мысль. Действительно, неприятности случаются всегда, да, у всех. Просто когда что-то случается, что особо ранит душу, то все последующие, может быть, даже мелкие уже какие-то неприятности начинаешь воспринимать более остро. Здесь, да, может быть, действительно нужно просто выдохнуть и успокоиться.
2: Понимаете, Аленочка, успокоиться – это хорошее очень слово, но, ну, вы тоже в этом деле серьезный человек. Если кто-то приходит ко мне и жалуется на какую-то свою тревогу, сказать ему: ну, ты успокоили, вы успокойтесь. Это невежливо, это неправильное слово. Надо прежде всего сочувствовать, сопереживать, проявить однонаправленное движение эмоциональное, вот как с той самой кошкой, которая погладит по шерсти. И только после этого помочь выяснить, помочь найти какие-то ресурсы, которые помогут человеку купировать или противодействовать его беспокойству. Вот это здесь уже будет рациональная сторона. А просто говорить «успокойся» некрасиво. Даже никому не надо. А начиная с 5-летнего ребенка и кончая 195-летней бабушки, просто говорить «успокойся» – это нехорошо.
1: Но я имел в виду сказать «успокойся» самому себе. Самому себе ведь можно такое говорить?
2: Не самому себе, да. Не вредно. Действительно, наше, понимаете, беспокойство наше. Беспокойство человека, каждого человека, это его эмоциональная сфера. Его действенная сфера, как он эти свои эмоции реализует в общении с окружающими людьми. И хвататься за волосы, за свои или за чужие, не надо никогда. Но что нужно делать? Вот говорю, вам поможет здесь опора на рассудок. опора на рассудок, который выведет вас на верную магистраль. И все это здесь весьма серьезно и даже очень актуально. И очень актуально. Бывает любой ерундой. Ребенок там разбил чашку или там, не знаю, что-нибудь сделал не то, что надо, там рассыпал горох по полу. И кончаю действительно трагичными событиями нашей жизни.
1: Отец Макарий, как поступить посоветовали бы вы людям, которые, например, испытали страх, какое-то, да, переживание очень сильное, там, найдя у себя какие-то символы, да, записочку с текстом или эту иголку, да, что там еще так, делают, в интернете полным-полно.
2: Да, совершенно верно.
1: Вот человек переживает, да, может ли он взять, например, это, прийти в церковь к батюшке посоветоваться?
2: Ну, я бы сказал,
1: или просто должен выкинуть все в ведро и сказать, меня это не касается?
2: Если он уже достаточно закреплен в своей религиозной жизни, в отвержении магической компоненты, в отвержении нападений, атак сатанинских сил на его душу, или ее душу, наверное, чаще, тогда может действительно выкинуть и оставить все в покое. Если нет, если эта тревога остается, ну так почему бы ему или ей, опять-таки, на исповеди или в частном письме прежнему священнику, или просто в разговоре с священником, почему бы этом не рассказать? Кто же запретит? Для чего мы, так сказать, и служим друг другу.
1: Отец Макарий, а как быть людям, которые сами когда-то увлекались такими неприятными делами, и, например, их, может быть, гложет ощущение греховности поступков?
2: Да, естественно. Любое прошлое, греховное прошлое, любые греховные поступки или греховные состояния души прошлого подлежат раскрытию на исповеди и просьбе, прошению перед Господом о прощении этого греха. А дальше, что делать дальше? Особенно, когда память начинает колоть, понимаете? Память-то мы не управляем. Воля, это, так сказать, волевой поступок, она состоит в нашем покаянии. Память неустранима. Но наша молитва, наш христианский образ жизни и, быть может, далеко не всегда, но достаточно, тем не менее, часто, какие-то действия, которые направлены противоположно тому греху, который был совершен.
1: Отец Макарий, спасибо большое. У меня еще один последний вопрос на сегодня. Это тонкая грань между суевериями и приметами. Хоть это и не одно и то же, да, понятно, но довольно близкие, согласитесь, понятия. Как провести границу между ними?
2: Я все-таки не думаю, что примета в таком прямом смысле этого слова должна отождествляться или как-то соединяться с суевериями. Приметы, если мы их относим к жизни, либо материальной вообще вне нас. Ну-ка, например, если море красно к вечеру, моряку бояться нечего. Море красно поутру, моряку не понутру. Вот я помню, я в ранней юности занимался парусным спортом, там вот в учебном пособии были такие вот факты изложены о метеорологических особенностях различных акваторий. Ну, вот вам, пожалуйста, приметы. Где здесь суеверие? Никаких суеверий тут нет.
1: Но есть же другие моменты, извините, вас перебью. Да, например, что чайки летают низко там или птички, значит, быть дождю. Там, а если кошка перебежала черная, да, дорогу, быть неприятностью.
2: Очень хорошо, очень хорошо. Где летают чайки, объяснимо каким-то наличием, не знаю, кого там они ловят, эти чайки, не чайки, а там ласточки.
1: Стрижи, да, ласточки.
2: Кого-то они ловят, там у них этих насекомых, намокают их там крылья, все это поясняется в связи с влажностью воздуха и так далее. Кошка бежит через дорогу без всякой связи с материальным миром. Вот вам, пожалуйста, та самая грань, которую вы проводите. Могут быть приметы, связанные с личностью человека. Ну, например, скажем, секутся волосы. Что это может значить?
1: Это уже симптом.
2: Ну, симптом, верно, но это может происходить в какой-то связи с состоянием нервной системы или что-нибудь еще в этом роде. Или шелушится кожа, ну, мало ли что. Иными словами, то, что говорится, психофизиологические связи в теле человека, в телесно-душевной жизни могут, иногда, может быть, должны обращать на себя внимание. Помним, что человек – существо двойственное, что в человеке, в личности есть неразрывная, пока он жив, связь между материей и нематерией, духом, духовной частью Вселенной. Если материя преобразуется в результате телесной смерти, то душа не преобразуется, преобразуется по-своему. И совершенно ясно, что если человек чем-то заболел, начать его все время пугать и накрячивать какими-то страшилами о том, какая у него может быть болезнь, что у него может быть такая опухоль, другая опухоль, что все это ужасно, что это неизлечимо, это может его действительно ввести в могилу весьма скоро. И наоборот. таких примеров тоже очень много.
1: Я думаю, что тем нашим радиослушателям, которые захотят все-таки провести какую-то грань между суевериями и приметами, можно сказать, что все-таки приметы – это больше наблюдение людей, сложенные из каких-то фактов о природе, наверное.
2: Нечто объективное. Да? Нечто объективное. Может быть, как мы с вами только что выяснили, даже и субъективное, относящееся к данной личности, но базирующееся действительно на фактическом материале. И когда, если мы говорим о личности, то все-таки хорошо советоваться именно с врачом. Если говорим о погоде, о природе, о метеорологии там, или о чем угодно, о урожае каких-то там культур, не знаю, это уже дело для агрономов и метеорологов.
1: Ну, а все, что под приметы не попадает, на эту тему можно всегда с батюшкой посоветоваться в ближайшем храме.
2: Может быть, даже не в ближайшем. Опять-таки, интернет нам помогает. Сегодня пишут, вот мне приходят письма. На письме же марка-то не стоит, и штемпеля нету. Может, это человек, который наш прихожанин, который я видел 10 раз. А может, это человек из Владивостока или из Хабаровска, который я никогда не видел и не увижу. А вопрос одинаковый.
1: Ну, я бы не стала всех отправлять в интернет, потому что, сами знаете, как настроены там алгоритмы поиска, и неизвестно, что еще и вылезет. Надо ходить только по проверенным сайтам.
2: Ну, головушкой работайте. Да, действительно, алгоритм поиска. Если я ищу информацию о, там, не знаю, дереве Саксаул, я могу убедиться в том, насколько эта информация верна.
1: Ну, просто мне кажется, если ты забьешь в интернет в поисковой строке, нашла у себя иголку с заговором, вот что делать, вот то это, на тебя ни один совет обратись в церковь не придет. Вот то есть будет валиться информация, что нужно сделать, куда поплевать, где что сжечь, где верно. Что закопать.
2: Вот это ежику понятно, что это делать не нужно. А если задать вопрос священнику, посмотреть, что высыпется. Если будет там епархия, там Шуйская, к примеру, отдел взаимодействия церкви с обществом и СМИ, ну, это уже нечто заслуживающее доверия.
1: Ну, либо можно найти ваш профиль, например, там ВКонтакте, наверное, еще Бога, где-то, конечно. И написать свой конечно. Вопрос там. Дорогие радиослушатели, если у вас все-таки очень много каких-то вопросов новых появится, вы можете и мне их лично писать в ВК. Обязательно да. Отцу Макарию их передам. Отец Макарий, спасибо вам огромное, что вы сегодня к нам пришли в студию, нашли время для разговора.
2: Вам спасибо, дорогая Лена. Это очень важная тема, и я уверен, наш разговор будем продолжать.
1: Друзья, это была программа «Рука об руку». С вами была Елена Лебединская и мой дорогой друг, иеромонах Иваново-Вознесенской епархии, отец Макарий. Услышимся на Иваново-ФМ.
0: «Рука об руку» на Иваново-ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит,

0: занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500? И кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он ел в латоне у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500. И кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И Мас попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
1: Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

0: Иванова FM.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.